0: הוא מאחדי הנעם ויחד פולו לבית. הוא מאחדי הנעם ויחד הגן השפנה במוכח שם. אז יחד תוך שם. תאי גמר, אוקי הקשדה ואני הולכתי לו. חתי קטלים אומר, אוקי יחד תוך נרמן. תאי גמר, איך לרדה ונרלו מותאי כנומן. так ванити дута фэксэртуалэ уплуни ааллармиа саартэл фэксэртуалэ умат фигасэни лэ уплилаа хигаттаарма таппагалу армиартаалу итак силаттаарма тамаани такуксаалэк убагулу саавэ паллиаарлулу тайгу хатиккалин нумаавлагат таунине хатиккалиу саак нани киарсаангани мандрик юлук я уппа тайка традиционный бутерне тсаатер так сетин матигу су ини калон нисартувин ситулу дуке сикуало лутик лупин матасо кавер сериане аллу тама деси ситулле арне летамани сипук тани камале катат ай ве дук юсу данек лютит гэрзэтэлэн мэгэлэптаа гэсэттиаркит саниуппарлут тайгурэ тан сит уп хаммахилаарлут аа илэуннаангалу иууяано каттармата умиарсианнаарлуулу некаангалуортара сугилэппана кэппиасу праагмакааммаг матаагу хатиккалингунгаавал кулига таунуна напайваарулу такатума саллерпаа саангагуугалак дерфэни тува сико таман имартакаарсуниугал ауккарнаа таймэн никаман натуук тааваарлуни тува саатторулуунна маккаавина тааваналеппас туук тааваарлуни улуартаокаттарлуни иярааттин имартаунерми тамаа кинуппиалаарлуни таманна сику иммо паллиарлугу аксут такатумна напайалу лоолу саллерпаа акуннингаглу тикиккалаарлут аюлитсиараппили тагува кисаутаерсуллут тулли иглуани киммат аюлитсиаа хамутингэ кисиани тиммук неораагуллу уваг тохам тингэри ноолу пигутаппаа акисаттортаалута эйкэни уки укиорлуу тулаарлуу макати
1: аяо наяяяяк
2: яа пэник бисвот гоолэр миман тамна акагут саксоогиа омаарто иглулигаа дүмьютолоо смайо леони саммокто илаа нокатсаарнаарпуси Pernik bisa bertautak boleh laman kau nama elak pukul tak kuat saik sekok kau yang nama CBC ni pelariun. Laman yang ketiga kau ibu selawanga Robert Kabito. Aku ikut tahu saik ya oma isit saik sekun. Tak boleh si.
3: From CBC News, The World This Hour, I'm Gina Louise Phillips. In Montreal, a morning of fear and uncertainty for many who live and work in the Côte de Neige neighborhood. A police officer is among three people who are dead after an exchange of gunfire and a police operation lasting hours. Nick Arimos co-owns a local supermarket.
4: A big group of police officers came. They ordered all the customers and staff to get on the ground to make sure everyone was safe and nobody was armed because they weren't sure where the threat was coming from.
3: Sarah Levitt has more on this story.
5: The Montreal police chief said this call came just before noon. They said they received a call saying someone there was a shooter. Police arrived on the scene, and that's when the exchange of gunfire took place. Confirmed now that a police officer is dead, a civilian there also dead, as well as the shooter. Another police officer was injured but is in stable condition, and another civilian injured as well. Police deploying vast amount of resources out there. They sent off an emergency alert to people in the area saying,